руки соло. Дышим до луза, мне пенька в солке усовай. Дышим до луза, мне пенька в солке усовай. Дышим до луза.